0: Добро утро! Слушате Метроном.
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!
2: Да!

0: rap tout bien rapide. Résultat 0. Double 0.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер
2: в 8 по Метроном.
1: Welcome.

0: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome. Come on. Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Caught my heart about 1-2 times, don't need to